Бывший мадярский премьер Виктор Орбан следующий тиждень по перший раз от апрельовой в оборчой прогр верне до Брюсселу, где будет брать участь на зромадженню Европской альянсии «Патриот про Европу», пишет им портал Euronews. Орбан 17 июня приеднаться к дальшим членам Патриотів про Європу, включно чеського прем'єра Андрія Бабіша, на традиційній стрічі тої фракції перед самітом Європської Ради, котрий буде проходити 18-19 юна. Про Euronews то потвердив говорця бувшого мадярського прем'єра Бертолан Гаваші. Мадярсько буде на саміті уж представляти новий прем'єр Пейтер Мадяр, котрий, власно, ну, у великій перемозі вийшов з виборів в апрелі. Його партія Тиса так по 16 роках власно закінчила владу Віктора Орбана. От своєї прогри Орбан стягнувся з публічного живота і з соціальних сітей, власно не прийняв ані мандат депутата в малярському парламенті, котрий здобув. To znači do parlamentných lavok nezasil v novým funkčním periódi, ale zistal na čeli Fidesu a preobiecal, že povede obnovu tej partii i tých národno-konzervatívnych sil v Maďarsku. Prohra vyklikala kritiku u vnútri partii Fides, pričom dakotre členové spochybňujú väčšina Fidesu i kampaň, ktorá bola podľa nich bars zameriana na vojnu na Ukrajine. Počas svojho premiérskeho diania, ktoré trvalo 16 rokov bez prerve a išli pred tom 2000, na prelomy 90. 2000 rokov bol tak samo Orbán premiérom. Tak počas svojho premiérskeho diania Orbán povtoriano blokoval podporu Európskej únii pro Kyjev a utrmoval tak tisn odnosen s rosejským prezidentom. Európska komisia tak samo zamrozila časť finančných sredstv Európskej únie pro Maďarsko s odklikaním sa na obavu z korupcii i ohrožiňa právnej državy. Nová maďarská vláda vede intenzívne perehovor s Eurokomisiou o uvoľnení zamrožených finančných sredstv. Maďar tak samo zmenil Orbánovu politiku veta v rámkach Európskej únii toto veto stiahnul, čím Ukrajine odkryl púť ku počiatku prestupových prehovorov. Aliancia Patriot pro Európu vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Tri osnovajúci politické partie boli Fides za Maďarsko, Ano 2011 za Českú republiku i Slobodno FPO z Austrii. Pizniešok uniem predali sa i Národné združenia, Marine Le Pen z Francii, Liga z Itálii, Vox z Hispánii, Slobodný Herta Wildersa z Holandii, Čega z Portugálii, Dansk, Folke Party, to znači Danijská ľudová partia z Danii, Flams Belang z Belgii. Toho času ide o tretiu najmocnejšiu frakciu v rámkach Európskeho parlamentu.